Привет, меня зовут Хелен, или по-русски Елена или Лена. Добро пожаловать в радиостанцию ACCC 102.1 FM, 8-3-C, 102.1 FM. Это наша местная радиостанция для города Алис Спрингс и города Теннант Крик. И русский уже здесь.